0: слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.
1: Так

0: ВК, группы, пошук, радиостолица.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунінец и его район. Что будем робить? Знакомиться с сакральными славутостями, у приватности с Червоной церквой и мясцовой Пизанской. С вами Аляна Давыдова. Привитание!
0: Геолокация.
1: Лунінец з'явився на світ у 1540-м за 11 кілометрів від ракі Прип'ять. Шмат што було у його історії. Чыгунка, наприклад, проклалася. Яна підштурхнула до розвиття. Лунінец став буйним чыгуначным вузлом, а ще й центром регіона. Войны не обминали. Аварія на Чорнобыльской атомной электростанции так само покинула свой след. Рассказывая наш гид, директор Лунінецкого районного краязнаўчага музея Наталья Благодёрова.
2: Лунінецкий район – один из трех районов Брестской области, пострадавший от Чернобыльской АЭС. Это 88% населения, 43 населенных пункта, в которых проживало больше 52 тысяч человек. Прошло 40 лет, район живет своей обычной жизнью, но местные власти ведут контроль загрязнения.
1: До этого момента подыходить отказно, и життё протягивается, дякуючи самим людям, державе и с допомогой Бога. И это не просто слова. Лунінецкая земля лечится православным краем. У кожным населенном пункте есть храм. Например, старожитный Кажан-городок славится своей Пизанской церквой.
2: Так называется Свято-Николаевская церковь, которая построена в 1818 году. Она в данный момент находится на реставрации. Говорили, что ее построили без единого гвоздя. И со временем, конечно же, она наклонилась. И вот вид Пизанской башни, мы говорим, что это Пизанская церковь у нас.
1: У самім Лунінцы ёсць галоўная чырвоная царква. Так яе называюць у народзе. Афіцыйна яна Крыжаўзвіжанская.
2: Старая очень церковь. Входит в список историко-культурного наследия. Она была построена в начале 19 века, но из-за причины того, что в Лунінце построилась железная дорога, население стало гораздо больше, и было принято решение в 1912 году построить каменный храм. Интересно то, что сам праведник Иоанн Кронштадтский пожертвовал 200 рублей на строительство этого храма. Этот храм открыл двери в 1921 году, и что примечательно, во время Великой Отечественной войны он не закрывался, то есть он был действующим храмом. Сейчас он находится в центре нашего города, можно пройти посмотреть.
1: А чаму царква чырвоная? Таму што з чырвонай цэглы. Узведзена, дарэчы, у традыцыях рэтраспектыўна-рускага стылю. Храм, безумоўна, выдатны звонку, і ўнутры шмат прыгажосці і каштоўных для царквы рэчаў, кніг і абразоў 18-го і 19-го стагоддзяў. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Расследование удару украинского беспилотника по белорусским автобусе треба взять на контроль, заявил Александр Лукашенко на рабочей встрече с представниками силового блока. Отповедное доручение президент дал держсекретарю Совета безпеки Александру Вольфовичу.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара в общежитие Старобельский, гибель людей, и также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говоришь, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло.
3: Есть.
2: Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.
1: По выниках централизованного тестирования, сёлета 583 абитуриенты отримали 100 баллов, поведомили у Минэдукации. Абсолютный лидер сирот усих предметов по колькости выдатников – математика, 216 человек. На другим месте – замежная мова, 197 человек. На третьей позиции – химия с 59 стобальниками. Сирот предметов с самым высоким средним баллом – география, громадознавство и биология. У ведомстве отзначили, что самым складанным с пункту гледжання среднего вынику был экзамен по математике. Фестиваль экстремальных видов спорту «Экстрим Прорыв» стартует сегодня в Ушачах. Программа мероприятия включает шматликие споборництвы, концертную шоу-программу с уделом белорусских и замежных артистов, зоны с аттракционами и фудкорт. Турнир протягнется 2 дни. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. Местами по полночному сходе невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра до 27 тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27. У столицы до 24 тепла, без істотних опадков.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева и первая широко признанная жанчына у хард-року Сюзи Кватра заўсёды ассоциировалась с брутальными комбинезонами тяжкой бас-гитары.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко доручу забраніць паездкі дзіцячых груп за мяжу без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Аб гэтым прэзідэнт заявіў, каментіруючы атаку украінскага беспілотніка на беларускі аўтобус у Бранскай вобласці.
2: Не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Пассажиры автобуса потерпели от удара дрона в Бранской области. Настроенные в Беларусь, яны проходят лечение на родиме у безпецы. Пятеро неполнолетних у Республиканском науково-практичном центре детячей хирургии. Тренер футбольной команды, які так само тяжко травмированы, у Уголовном военно-медицинском клиническом центре Узброенных сил Беларуси. По информации Державной инспекции, мобильные датчики контролю хуткости працуют у Минску на проспектах Незалежности, Партизанском, Жукова, Дзержинского, в улицах Вопшасова, Ташкентской, Денисовской, Прытыцкого, Маяковского, Даугиновском тракте и МКАД. В областных центрах приборы сегодня установлены. У Гомлі на вуліцах Ілліча і Барыкіна, у Брэсце на вуліцы 28 ліпеня і Фруктовай, у Магілёве вуліцах Сіманава і Чавускай шашы, у Гродні вуліцах Магістральнай і Гарнавых. Праваахоўнікі заклікаюць вадзіцеляў да асцярожнасці і выбіраць хуткасць з улікам умоў надвор'я і стану дарожнага пакрыцця.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Слухайте, сябры, я подумал, ну, не часто такое здарается, сегодня именно пятница.
2: Что конкретно? Пятница не часто здараются, те, что?
1: Слухайте, мы довольно часто чекаем пятницу и выходные, как отпачить, так?
2: Ну, увогуле так. Хто має такую магчимость працевать с понеделка по пятницу, той у суботу, неделю, ну, хоче отпочивать, выходный день.
1: Слухайте, мне цікаво, чому мы это на протягу всего тыдня не робим?
2: Что конкретно?
1: Отпочиваем. Отпочиваем, так, и коли есть махчимость.
2: А ночи тебе на что даются? Отпочивай себе спокойно, так.
1: Ну, слухай, тут так само могут быть варианты. Сябры, тому, коли у вас есть махчимость робить некие вот такие працовные перапынки, як мага частей вы это робите. Ну, а на выходных я лечу, треба не отпочивать, а займаться некими своими справами, больше приемными. Ну, а мы, сябры, потратим традиции. Займаемся у этой године нашими роковыми думками, нашей пеной дённика обовязково назбирается. Ну, есть еще тут справа пополнять скарбонку, лексичную скарбонку у нашей тлумачалцы. А лишь, як и обещали, у нас так само есть информация про тех, кто за рулем. Алло, нечто терминовое? Слухай, давай поздней. Я за рулем. Ну что, сябры, ситуация у компании Volkswagen вельми тяжкая. Кажется, большинство членов керования лишит, что концерн находится на меже краху. И все
2: просто
1: такие,
2: так?
1: Кто прихильник этой марки, что?
2: Кто прихильник вот этого их слогана? Ну.
1: Так.
2: Я вас только их это и ведаю. Так, ну расскажите, будем мешать, что ведать.
1: А пытание показало, что 6-9 керовников назвали становившие под погрозой краху, а остатние 3 напруженным. Никто не сказал, что все добро. Керавництво виноватить о проблемах бизнеса у Китая, США. У Китая мясовые бренды створают мощную конкуренцию, а у Америцы перешкоджают низкие продажи и новые правила. Причина таких настроев – резкое падение прибытку. За первые 3 месяца 2026 года чистый прибыток упал амаль на 28%, а продажи машин по всем свете снизились на 4%. Что это означает? Сябры, мы живем у свете, який вельми-вельми хутко меняется, так и у опошний час нам хочется чего? Стабильности. Вот так.
2: Балансу.
1: Гармонии. Про який мы на протягу всего этого тыдня.
2: Это наш лейтмотив.
1: Так, сябры, тому мы про отпочинок нездарма вспомнили. Треба, як мага часті відпочивати і заховувати гэты працовно-адпачыночный баланс.
2: Ось. Колега, ментальная совесть.
1: Есть такая справа. Ну, а мы будем балансовать поміж рок-композициями. Сябры, зараз чаргую в нашем эфире, а в хуткім часі вернемся мы с подказками на роковые думки. И до речи, подказка «Кружочек» уже з'явилася у нашем телеграм-канале. Зазерните, магчыма, вам гэтага будзе дастаткова, каб здагадацца, што за кампазіцыя, што за гурт. На пра канцы гадзіны будуць гучаць, ну а вы гэта будзеце яшчэ слухаць у якасці пераможцы.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Сябры, у нас тут довольно цікавая тема в наших роковых думках. И она тычется краины... Усходзячае сонца, так?
1: О, я зразумела, гэта мы пра песню пачынаем размаўляць. Так,
0: так, так, так. Мы казалі, што гэты блок падказа будзе пра кампазіцыю. Дык вось, нягледзячы на назву, у Японіі аўтар на момант напісання гэтай кампазіцыі ніколі не быў. Спецыфічнае азіяцкае гучанне было створана дзякуючы сінтэзатару, які імітуе традыцыйныя японскія інструменты. Мелодыя песні натхніла лідара савецкага рок-гурта на стварэнне хіта «Тэатр ценяў». Музыканты адкрыта прызнавалі выкарыстанне матыву легендарных брытанцаў. Сябры! Такие подказки, нечто с Японией связано, некий гурт британский. Ну и на угол, коли вы ведаете назвы японских городов, один из них узгадывается в назве этой композиции. Усё.
1: Вот такая песня.
0: Такая вот песня. Так, это все подказки на роковые думки на сёння. Можете еще раз зазернуть телеграм-канал «Радио Столица», поглядеть, там у нас есть кружочек с подказочкой. Ну и сюды ж, под этим кружочком, покидайте ваши варианты отказов. Что это за песня и что это за город? Альбо чакаем вас у телеграм на наш особистый номер.
1: Это вариант для больше таких сарамливых наших слухачов. Ну, коли только мы прочитаем это поведомление. И потом, махчима, вы миновито станете пераможцам, так мы агучым. Гэта наш нумар 996-7002 код 33. Вось такая сітуацыя, таму хуценька трэба напісаць, бо ў нас застаецца толькі тлумачалка, і потым мы будзем агучваць вынікі.
0: Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент наведывая Уздинский район, как поведомляет телеграм-канал «Пол Першага», у программе командировки визит на предприемство «Белинтерген Агро». У фокусе развития племенной живелогадовли, сучасной технологии, проверенный опыт. Подробности в наступных информационных выпусках. Об стане потерпелых у Бранской области белорусах, якія проходят лечение на родиме, поведомили у Министерства охраны здоровья. Дети стабильные, наибольш тяжкий пациент у отделения анестезиологии и реанимации. На сегодня запланована операция, якую проведе мультидисциплинарная бригада, у складе якой дитячие хирурги, лор, скивично-лицевый хирург, травматологи, офтальмолог. Дорослый пациент у стане середней ступени тяжкости. У Беларуси уведена административная отказность за дрянную сотовую связь. Как поведомили у Министерства связи и информатизации, за порушение операторам сотовой связи по требованию законодавства до охопу территории краины послугами сотовой связи и их якости предугледжены штраф до 42 тысяч рублей. Объекты контролю Минск, областные районные центры, города и поселки городского типа, а так само остатняя территория Беларуси. У Тымлику аутодороги и чагунки, населенные пункты с колькостью 25 человек и больше. По информации Дяшевской инспекции, сегодня у Минска на осенней дорожной разметке плануется на улице Сялицкого. Водителям рекомендуют уличивать это при выборе маршрута. Зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, местами по полночному всходе невеликие краткочасовые дожди. Температура по ветру до 27 тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 23-25, у Гродне плюс 24-26, у Бресте плюс 25, плюс 27. У столицы до 24 тепла без остатных опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин, в студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент сегодня працует в Аудинском районе. Александр Лукашенко навідывае предприемство «Белый интерген Агро». У фокусе развития племенной живёлагадоўлі, сучасные технологии и проверенный опыт. Кіраўнік державы отзначил, что приехал, каб нечто разумное знайсці. Разумное только одно – выканание технологичной дисциплины, подкреслил белорусский лидер. За минулые сутки у милиции поступило около 600 уведомлений об звонках махляров. Большее злочинство попереджено. Зарегистрировано 62 факты использования информационно-коммуникационных технологий. Правоохранники блокировали 2 фишинговые интернет-ресурсы. Заборонили платежи у адрес 40 замежных реквизитов зломистников. Припыненные операции по 107 рахунках. Затриманы 4 курьера-аферистов. По способу изъяснения супротивных деяний лидируют телефонное махлярство и крадежи с использованием соцсеток. Сегодня стартует военно-патриотичная акция «Листы нашчадкам». Стагоддзю великой перамоги просвячается. Послание до молоди от ветеранов сместить у капсулы и достануть у 2045 годе. У этих листах 3 головные заповеты. Памятать святую правду про войну и доглядать за мемориалами. Перахчи мир, як так великшую каштовность и створать. Сумленно працавать и прославлять радиму справами, передающие эстафету перамоги у надейные руки. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азерцаў Мінскага района запрашае на традыцыйнае свята купальні. Мерапрыемства пройдзе ў суботу з 7 до 10 вечара пад адкрытым небам сярод сапраўдных помнікаў народнага дойлідства. Госці змогуць сплесці вянкі, прайсці купальскім шэсцем пад старажытныя песні, вырабіць абрадавыя лялькі. Наведвальнікам рэкамендуецца выбіраць зручнае адзенне і абутак. У Мінску зараз 18 градусов тепла, паданых бел гидромета. Сегодня у Беларуси будет пераменная воблачность. Местами по паўночному сходе невеликие краткочасовые дожджы. Температура поветра до 27 тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гомеля плюс 23-25, у Гродні плюс 24-26, у Бресте плюс 25-27, у столицы до 24 тепла без істотных опадков.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Ромашки.
1: Радио «Столица».
2: У «Столица» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент сегодня в Ауздинском районе ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры «Белинтерген Агро» в сфере племенной и молочной животноводства. Министр сельской господарки и харчевания Юрий Горлов подробно доложил керовнику державы об развитии животноводства в нашей стране. Александр Лукашенко отзначил,

0: то зусім не супраць фермераў, але лічыць правільным захаванне буйнатаварнай дзяржаўнай вытворчасці. На 227-м агульнавайсковым палігоне прайшлі заняткі па баявой падрыхтоўцы з асабовым складам 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Вайскоўцы выконвалі кантрольнае практыкаванне з БМП-2, удасканальванне навыкі стральбы з аўтамата Калашнікава і заручнога супрацьтанкавага гранатамёта. Таксама трэніраваліся кіраваць баявымі машынамі пяхоты ва ўмовах складанага рэльефу, адпрацоўвалі манеўранасць і ўзаемадзеянне экіпажаў пры пераадоленні перашкод. Брэсцкія мытнікі ўстанавілі факт незаконнага перамяшчэння праз мытную мяжу 20 вырабаў, што з'яўляюцца культурнай каштоўнасцю. Падрабязнасці паведаміла галоўны інспектар мытні Наталья Грабінская.
1: Их пыталась везти из Польши супружеская пара, следовавшая через пункт пропуска Брест на своем автомобиле. Граждане Беларуси выбрали зеленый коридор для пересечения границы, заявив, что перемещают только личные вещи, одежду и принадлежности для рыбной ловли. Среди этих вещей были обнаружены 29 единиц посуды и столовых приборов из серебра, меди и цинка. Уже после их обнаружения таможенникам супруги рассказали, что антиквариат их попросил перевезти через границу незнакомый человек за вознаграждение. Эксперт таможенной лаборатории определил, что 20 из направленных на исследование изделий относятся к культурным ценностям. Общая оценочная стоимость изъятых до решения суда предметов составляет порядка 10 тысяч рублей. Брестской таможней в отношении граждан начаты административные процессы в соответствии с частью 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
0: У Мінску зараз плюс 19 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра да 27 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у Гродні плюс 24-26, у Брэсце плюс 25-27, у сталіцы да 24 цяпла без істотных ападкаў.
2: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Протягиваем, сябры, с вами знакомиться с сегодняшними историями, которые присвечены Международному дню неспешной прогулки. И зараз у нас Ози Осборн, легендарный князь Темры. Дарыч, не глядя на проблемы со здоровьем у опошние годы, он любил вельми шмат гулять на свежем поветре у компании своих шматликих собак. Не глядя на то, что у него был потажный сценичный образ, у любого Ози до этих истот была неимоверной. В некий момент у его доме было 18 живел. Переважно у музыканта были бульдоги и померанские шпицы. Например, один его бульдог по мянушце Чуи часто з'являлся на фотоздымках зорки. Ну и вось приязность Ози до собак доходила до того, что одночи он выкупил шченюка терьера на доброчинном аукционе за $10,000. Причем живелы у той момент звали Ози. И это, конечно, поуплывало на решение музыканта. Правда, после собаку переименовали у Чарли. У одном доме повинен быть только один Ози. Вось так лечил музыкант. Ну и спокойные прогулки с четырехногими сябрами стали важной часткой життя этой рок-легенды. Сябры, нагадаю, далее у нас будет невеликий перепынок, ненадолго с вами развитаемся, але рок-музыка цудовная будет гучать на нашей хвале. Выпуск новин так само чекая вас напереди от нашей службы информации. Ну а в телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования у пятерцы топ-рок-фактов. Обираем самые цікавые про рок-музыкантов и неспешные прогулки.
0: «Радио Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент сегодня працюе в Узденском районе. Александр Лукашенко на виду предприемства «Белинтергенагра». У фокусе развития племенной живелогадовли с участной технологией проверенный опыт. Керовник державы отзначил, что приехал, каб нечто разумное знайсти.
2: Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Но я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка? В чем? То, что мы плохо разводим скот, это факт. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше, но это я знаю.
3: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас

0: рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству.
1: Перед выходными больше за 160 грузовых и 210 легковых автомобилей чакают уезда в Литву и Польшу. Как поведомили у Держпогранкомитете, чарга легковых автомобилей только на польском напрямку постанет на 10 годин перед пунктами пропуска Тиреспольбрез и Кузня-Белостоцкая в Рузги 175 и 38 легковых автомобилей отповедно. Наведывание лесу обмежевано в Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ховранском районах Брестской области и Угельском, Азырском и Наравлянском Гомельской. За ситуацией можно сочить на интерактивной карте забороны обмежевания на сайте Минлясгаза. У Минску зараз 20 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, местами по полночному сходу невеликие короткочасовые дожди, температура поветра до 27 тепла. В областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 23-25, у Гродне плюс 24-26, у Бресте плюс 25-27, у столицы до 24 тепла без істотных опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады еще раз повидаться с вами, дорогие наши слухачи. Наш эфир протягивает шоу «Ну и денек». Другая частка программы у нас начинается у студии ведущей Аллы Иванова и гукорежиссера Оксаны Хоменко. Подчас другой половы так само будет еще что послухать и будет чем заняться. Нагадаю, что в телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование. Мы обираем самый интересный факт про рок-музыканта у неспешные прогулки. Ну а прям теперь пропоную вам добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Помылка монтажу зрабіла японскага рыэлтара зоркай сеткі. Супрацоўніца аднаго японскага агенцтва нерухомасці вырашыла зняць эфектную прэзентацыю кватэры з дапамогай храмакея. Папрасіла калегу дапамагчы, але не разабралася ў настройках. І замест таго, каб выразаць чалавека з кадра, апублікавала відэа з ім у першапачатковым выглядзе. И там такие зеленый человечек скача по покоях, показывая что-то у кватеры. В огле выглядая невероятно дивно. И этот техничный ляп стал вирусным хитом. Ролик набрал больше за миллион проглядов. Гаджет от комаров з'явился на улицах китайских городов. Шмат где тут можно сустреть лауки с обороной от самых крывожерных кузурок. У ножках там размещены специальные лямпы-прынады, которые знищают насекомых электричным разрядом. Ну и так само от этих лавок можно зарядить свой смартфон. Шматзадачнасць уласціва далёка не ўсім. У сетцы набірае папулярнасць ролік, на якім занатаваны хлопец, вольны час якога не проста ўражвае, а ўзрушае. Малады чалавек глядзіць кіно, гуляе ў онлайн-стралялку і яшчэ перапісваецца з кімсьці ў месенджары. І ўсё гэта робіць адначасова. Амаль што ў адзін момант, калі на працы ў яго з'яўляецца вольная хвілінка. Ну і апошняя інфармацыя яшчэ пра адзін папулярны ролік, які стаў вірусным. На кадрах чайка, якая скрала банан у тэнісіста на матчы ў Ірландыі. Птушка спакойна падышла да рэчаў спартсмена, якія ляжалі на лаўцы, схапіла здабычу і пасля зрабіла круг пашаны над кортам, а потым паляцела прэч.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сегодня Международный день неспешной прогулки, и мы с вами высветляем, сябры, кто з рок-выканаўцаў любит гулять пешу. У праватнасці даведаліся, что любит гулять пешу Мэтью Беллами. Мик Джаггер, и он так само 6 дзён на тыдзень тренируется, а по суботах актыўна аднаўляецца падчас лёгкіх пешых прагулак. Ози Осборн вельмі любіў шмат гуляць на свежым паветры ў кампаніі сваіх сабак. Ну і ўвогуле не заўсёды пешыя прагулкі. Гулки люди робят деле отпочинку, або как перезагрузиться. Бывает, что такая мера становится вымушенной, например. А мы что так здаралася неколи у творчести и у житти музыканта у гурта Чайф. Вось лидер этого коллектива Владимир Шахрын в одном из интервью вспоминал, як у 1986 годе, коли они были еще молодыми музыкантами и разом с гуртом Наутилус Помпилиус добирались на выступление, зимой за сутности транспорту и грошей музыкантам доводилось идти пешу, але не просто по дорозе, а по трамвайных путях, прямо с тяжкими музычными инструментами. И так отбывалось выключно из-за отсутности грошей и по иншых причинах, але не из-за прихильности музыкантов до долгих пеших прогулок. Вогуле суровые будни уральского андеграунда легли в основу романтичной и хулиганской творчести гурта «Чайф». Ну и позднее эти вспоминки трансформировались в знакомитые песни, просякнутые атмосферой студентства и рок-н-ролла. Нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования, и мы с вами сегодня обираем самый интересный факт про рок-музыкантов и неспешные прогулки.
0: Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Белстом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте разбираться, что у нас сегодня отрымалось, и подводить выники эфиру. Сегодня Международный день неспешной прогулки, такое свято, якое закликает дорваться от справ, прогуляться. Ну, это можно зробить после завершения працовного дня. Многие могут, тем более, что напереди выходные. А пятерка топ-рок-фактов была просвечена у нас этой теме. И что отрымалось на этот момент? Одразу два рок-факты набрали однольковую колькость голосов. Гэта прагулкі Озі Осборна з сабакамі і гэта рок-кампазіцыі, дзе ёсць нейкі вось напамін пра прагулкі, пешыя прагулкі і ўвогуле вось такія трэкі ідэальныя для плейліста ў дарогу. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Нагадаю, што для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім яркага дня і добрага настрою, ну і, канешне, цікавага адпачынку ў выхадныя разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
0: Ну і дзянёк на

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, в студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Прэзідэнт не з'яўляецца прыхільнікам стварэння занадта буйных гаспадарак і жывёлагадоўчых комплексаў. Аб гэтым ён заявіў падчас рабочай паездкі ва Грузінскі раён пры наведванні гаспадаркі «Белінтэргенагра». Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юры Горлаў падрабязна далажыў кіраўніку дзяржавы аб развіцці жывёлагадоўлі ў Беларусі. Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, якім навукоўцы і спецыялісты бачаць будучыню сельскай гаспадаркі.
2: Как губернатор вчарашні, ты ў чым бачыш вот какую-то ізюмінку будучае для сельского хозяйства?
3: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
2: короче, будущего ты пока не видишь.
3: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должно элиминироваться из стада.
2: Юрий Николаевич, а вы как думаете?
4: У нас ядро есть создано, у нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе вот «Белинтерген», Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
2: Значит, что они тебе дают?
4: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
2: то есть они,
4: оценить его.
2: Эти хозяйства и 54 – это бычки,
4: да.
2: Племенные бычки.
4: Берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
2: Это
4: я буду докладывать. Да.
2: Ну, бычки.
4: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунинец и его район, что будем робить, знакомиться с сакральными славутостями, у проводности с Червоной церквой и мясовой Пизанской. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Лунинец з'явився на світ у 1540-м за 11 кілометрів від ракі Прип'ять. Шмат што було у його історії. Чыгунка, наприклад, проклалася. Яна падштурхнула до развіцця. Лунинец став буйным чыгуначным вузлом, а яшчэ і центром регіона. Войны не абміналі. Аварія на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі таксама пакінула свой след. Расказвае наш гід, дырэктар Лунінецкага раённага краязнаўчага музея Наталья Благодёрова.
2: Лунінецкий район – один из трех районов Брестской области, пострадавший от Чернобыльской АЭС. Это 88% населения, 43 населенных пункта, в которых проживало больше 52 тысяч человек. Прошло 40 лет, район живет своей обычной жизнью, но местные власти ведут контроль загрязнения.
1: До этого момента подходит отказно, и жизнь протягивается, дякуючи самим людям, державе и с допомогой Бога. И это не просто слова. Лунинецкая земля лечится православным краем. У каждом населенном пункте есть храм. Например, старожитный Кажан-городок славится своей Пизанской церквой.
2: Так называется Свято-Николаевская церковь, которая построена в 1818 году. Она в данный момент находится на реставрации. Говорили, что ее построили без единого гвоздя. И со временем, конечно же, она наклонилась. И вот вид Пизанской башни, мы говорим, что это Пизанская церковь у нас.
1: У самім Лунінцы ёсць галоўная чырвоная царква. Так яе называюць у народзе. Афіцыйна яна Крыжа Узвіжанская.
2: Старая очень церковь. Входит в список историко-культурного наследия. Она была построена в начале 19 века, но из-за причины того, что в Лунинце построилась железная дорога, население стало гораздо больше, и было принято решение в 1912 году построить каменный храм. Интересно то, что сам праведник Иоанн Кронштадтский пожертвовал 200 рублей на строительство этого храма. Этот храм открыл двери в 1921 году, и что примечательно, во время Великой Отечественной войны он не закрывался, то есть он был действующим храмом. Сейчас он находится в центре нашего города, можно пройти посмотреть.
1: А чаму царква чырвоная? Таму што з чырвонай цэглы, узведзена, дарэчы, у традыцыях рэтраспектыўна-рускага стылю. Храм безумоўна выдатны звонку, і ўнутры шмат прыгажосці і каштоўных для царквы рэчаў, кніг і абразоў 18-га і 19-га стагоддзяў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: 9 в областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гомеле плюс 25, плюс 27, у Гродні и Бресте плюс 27, плюс 29, у столице в ночи плюс 11-13, у день до 27 тепла без опадков.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
2: Радио столица. Кропка. Бай.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Нягледзячы на не вельмі гарачае, як мінімум, у Мінску надвор'е, дзве трэці першага летняга месяца прайшлі. Бяспечна ці не, зараз з вамі даведаемся. А яшчэ пагаворым аб тым, як праводзяць час юныя ратавальнікі. Сёння ў нас у гасцях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, слушатели радио «Столица».
1: Як прайшоў гэты тыдзень на мінулым, было больш-менш так спокойно.
2: Ну, не будем вдаваться в цифры статистики. Так. Скажу так, что спасатели работают в штатном режиме, и жители столицы, а также гости могут спать спокойно.
1: Гэта вельмі добра. І да нашай такой тэмы пра юных ратавальнікаў палявы лагер прайшоў на тэрыторыі ракаўскага лясніцтва Валажынскага раёна на рацэ Іслач. Хто прыняў удзел і як былі арганізаваны гэтыя мерапрыемствы?
2: Ну, это ежегодный полевой лагерь. Принимают участие 9 команд от каждого района столицы. В состав команды входит это 5 юношей, 5 девушек. Обязательные критерии – это возраст от 14 до 16 лет. Ребята соревновались в 7 конкурсных этапах. Конечно, направлены они все на активность, на основу безопасности жизнедеятельности. Были включены, наверное, практически все виды. Это начиная от творческих видов до, можно сказать, практически профессиональных нормативов, которые выполняют спасатели. Это боевое развертывание.
1: Угу.
2: Вот, по итогам данного полевого лагеря лучшими стали юные спасатели из Октябрьского района, вторыми ребята из Первомайского района и третье место у юных спасателей Центрального района.
1: Віншуем их, конечно, с такими добрыми выниками. Какие отзвуки у целом отримали полевой сбор у детей?
2: Ну, скажу так, что это очень любимое событие у многих юных спасателей. Все с нетерпением ждут его. Отзывы только лучшие. Все получили прекрасные эмоции. Ну, а для нас, как для работников ЧС, это лучшие отзывы, пожалуй.
1: А чему, какие практичные навыки, чему научились дети?
2: Они мало того, что повысили уровень своих знаний по основам безопасности, так еще и на практике отработали то, что уже знали, что умели. Например, в конкурсе оказания первой помощи ребятам необходимо было помочь человеку, то есть у него была травма головы, необходимо было наложить повязку, мобилизировать его до приезда условной скорой. И, конечно, оказать сердечно-легочную реанимацию. Условный пострадавший находился без сознания. По заданию у него была потеря сознания, остановка сердца, и ребята уже на практике показали то, чему они научились, то, чего умеют. И, скажем так, этот манекен оживал ровненько 9 раз.
1: Это вельми выдатно, что ее наживал. И наступный конкурс, який для інших детей, але так само хутка будет, международный взлет юных ратавальников пожарных. Калі он пройдет?
2: Да, это очень яркое событие. Пройдет оно с 7 по 15 июля на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок», который на Нарочи находится. Как проходит отбор? Расскажу в трех словах. Ребята участвуют в республиканском слете юных спасателей и пожарных, который также проходит в Зубренке, но в сентябре. Там 24 участника команды соревнуются за право называться лучшими в этом слете. И уже команда-победительница получает право представить Республику Беларусь на международном слете. В этом году представлять страну будут ребята из Минска, так как они стали победителями в прошлом году. Состав команды — это 7 человек, 5 юношей, 2 девушки. 7 конкурсов у них будет в программе. Довольно-таки насыщенно это проходит, я скажу, своего опыта, потому что тоже ранее когда-то возил команды на международный слет. Это прекрасная возможность просто познакомиться с другими ребятами, обменяться контактами, обсудить, как вообще складывается обучение у них по данному направлению, рассказать, как у нас это проходит все. Ну и ребята получают прекрасные тоже эмоции и плюс того, что они получают новых друзей.
1: Это конкурс международный и навод межнациональный, там разные краины. Какие традиционно принимают удел?
2: Ну, традиционно, конечно, это Казахстан, Россия, Узбекистан, Азербайджан, Армения. То есть, ну, это те ребята, которые из года в год. Конечно, был небольшой промежуток, была пауза ковидная, когда не проводился международный слет. В прошлом году он вновь открыл свои двери, встречал команды и возродил те традиции, которые были заложены много-много лет назад.
1: И вы возили сами, вы нам рассказали, те адрозниваются не як подрыхтовка ратавальника у інших краинах и у нашей?
2: Я бы, наверное, сказал, что не сильно отличаются. Все довольно-таки серьезно подходят к этому вопросу обучения подрастающего поколения безопасности жизнедеятельности. Ну, вот скажу, как именно у нас в стране одна из основных задач нас как работников МЧС, это не только дать им базовые знания по безопасности жизнедеятельности, но также и воспитать, заложить то зернышко в патриотов нашей страны, ну и, конечно, в граждан с активной жизненной позицией.
1: Подрыхтовка уже почалася?
2: Подготовка идет, она не останавливается. Угу. Началась она, если не ошибаюсь, примерно месяц назад, то есть команда уже собрана. Основная часть это, конечно, из тех ребят, которые принимали участие в республиканском слете. Ну и добавили немного еще участников, дабы усилить команду и на достойном уровне представить нашу страну на международной арене.
1: Ну, так отрымливается, мы уже готовы показать себе на этом конкурсе.
2: На все 100%.
1: Дякую вялікі за размову. Нагадаю, сёння у нас у гасцях быў галоўны спецыяліст сектара інфармацыі грамадскіх сувязей Мінска гарадскога управлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Беражыце сябе.
0: Час бяспекі.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.
3: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend.

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У неделю у Заславье прошло городское свято, просвеченное моде. Его кульминацией стал иммерсивный показ под открытым небом. Его провели на центральной площади, каля одной из головных славутостей города, костела Нараджинина и Святейшей Девы Марии. Белорусский лен с его природной фактурой сустракается с усходним поглядом на пригожость, а так само уникальной философией сузирания и повагой до деталей. Обидве культуры объединяет уважливое ставление до властной спадщины и мкнение перенести его в сучасность, растлумачили концепт-организаторы.
2: Александра Юхнель, заместитель директора департамента маркетинга Марк Формель. Рада представить финал масштабного конкурса CreArt, идея которого зародилась еще 8 месяцев назад. Дошли до кульминационной точки. Это показ коллекции дизайнеров CreArt как проект. Мы очень рады, что нам удалось его реализовать в таком огромном масштабе. Всего нами было обработано более 550 заявок участников.
1: Пляцовка была выбрана не выпадково. Головные офисы и творчесть бренда находятся менавіта у Заславье. У центре города разместилась поп-арт-зона и интерактивные локации. Например, пляцовка по створению дизайна футболок и бьюти-станция. Так само прошел квест у пошуках модной ДНК. А еще бренд представил нового маскота по имени Мифик. А кроме того, для гостей провели экскурсию по вязальному цеху и у першиню зладили великий фэшн-показ там же. На им продемонстрировали работы финалистов конкурса молодых дизайнеров креативу. Сам конкурс стартовал еще у кастрычніку. Пераможцаў выбралі ў 5 катэгорыях: лепшы дызайнер, лепшы ілюстратар, лепшы крэатар, лепшы фатограф і лепшая мадэль.
2: Хацелася б паблагадарыць всіх прычасных к этому мерапрыяццю. Была праделана агромная работа сіламі каманды более 30 чалавек, і мы очень счастлівы, што это свершылася именно вот в таком масштабе, і надеемся, што в будущем, скажем так, этот проект найдёт для себя ещё і какие-то новые направления для своего развития.
1: Такие мероприемства еще одна возможность отчуть гонор за то, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Ты у дороги, радио столица, побач. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко адзначыў, што не з'яўляецца прыхільнікам стварэння буйных гаспадарак і жывёлагадоўчых комплексаў. Аб гэтым прэзідэнт заявіў падчас рабочай паездкі ва Уздзенскі раён. Тэму закранулі падчас экскурсіі па гаспадарцы «Белінтэрген Аграм» на чале з дырэктарам Іваном Кысам.
2: Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет. Комплекс должен быть минимум 2000 коров. Может быть, на
3: Я это слышу, но... не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
2: А 2000
3: – объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним проще. Психология тоже важна для, ну, для производства.
2: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
3: Совершенно.
2: Они расслабляются, когда редко видят начальника.
3: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну так было, я не уверен.
2: Так и должно быть. Социальный пакет
3: может и не должно, но пока деревня наша такая.
2: Да.
3: А мы же хотим и сегодня получать результат.
2: Да.
3: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну да, да, согласен.
3: Но понимаю, что можем отстать.
1: Беларускія следчыя наведалі месца атакі пасажырскага аўтобуса ў Бранскай вобласці. На сённяшняй рабочай нарадзе ведамстваў Беларусі і Расіі абмяркоўваліся пытанні аператыўнага характару, якія маюць значэнне для расследавання і збору доказаў злачынства. Прадстаўнікі беларускага боку вывучылі матэрыялы крымінальнай справы, а таксама выяўленыя канфіскаваныя на месцы здарэння фрагменты беспілотніка. Расследаванне працягваецца. Масштабную акцию «Одинство у памяти» села у подвигу сустрели у Барановичах. На чыгуначным вокзале разгорнулась тематичная выстава со стрелковой зброей и артефактами, знойденными военнослужащими 52-го особного специализованного пошукового батальона под час полевых работ. У Мінску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 до 14 тепла, в день до 29.

0: У обласных центрах завтра у день чакаецца. У Віцебскай Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень да 27 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент ва Узінскім районі ознайомився з опытом работы предприемства «Белінтерген» и яе дачыннай структуры «Белінтергенагра». Керівник державы отзначил, что приехал, каб убачыць, як у господарства выконваецца технологічная дисципліна.
2: Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Ну, я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка, в чем? То, что мы плохо разводим скот, это факт. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше, но это я знаю.
3: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Вот финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству.
1: Стан потерпелых у Брянской области пациента у раннем послеоперационный период стабильный, поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. Оперативное вмешание сегодня проведено дитяти, які шпиталізаваны у тяжким стане. Операция протягивалась практически 5 годин. Прооперированный так само дорослый пациент, які находится у Головном военно-медицинском клиничном центре номер 432 Узброєних сил Беларуси. По словам министра, лечение протягивается. Увидцы выбирают уладара села Гомельщины. Областный этап популярного проекта Белорусского республиканского союза молоди разгорнулся у центра города. За титул самой дружной, господарчей и талановитой семьи региона змагаются 18 команд. Молодые семьи презентовали свои хлебосольные подворки, пропоновали гостям и жюри продегустовать духмяные хатние караваи. Перемога на областном этапе конкурса право представить свой регион у финале у Александрии. У Минску зараз 22 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пероважно без опадков, ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 до 14 градусов тепла, у день до 29. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебской и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у Гродни и Бресте 27-29, у столицы у ночи 11-13, у день до 27 градусов тепла без опадков.
0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь.

0: Брест. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, радио столица. Сёння на дворе просто цудоўныя. Ну и отзначаем мы сусветный день неспешной прогулки. Ну и завтра так само оно будет вельми цудоўным и вельми спрыять неспешной прогулцы будет так само. У Минску чакается +25, +27, без ападков. И такое отчуванне, что можно пройти свои 10 тысяч кроков яшчэ до обеду. С таким надворьем. У Гродня будет +27, +29, солнце светит ярко. Идеально для марш-китка на природу. У Бресте 27-29 так само сонечно и прыгожа, можно добро прогуляться и бонусом отрымать загар. Могилёву 24-26, без опадка, невеличкий ветрик, але кожный его подых вельми приемный. У Гомелі 25-27, пераменная облачность и температура спрыяе прогулцы с сябрами. Витебск +24, +26, в облачно с прояснениями, солнце з'явится поглядеть и будет святить на всей вашей прогулце, тому сябры. Гуляйте и заставайтесь, конечно, с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки в Аузенский район Минской области ознаёмился с развитием Украины племенной живёлагадоўлі. Президент поцікавіўся у кіраўніка Национальной академии наук Владимира Каранника и профильных министров, у чем яны бачаць будучыню сельской господарки в нашей стране.
2: Это создание племенного ядра и поэтапное распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе как бы должна элиминироваться из стада.
3: Юрий Николаевич, а вы как думаете?
4: Александрович,
3: ядра племенного у тебя нет.
4: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список. Берем от самых высокопродуктивных коров, бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер.
3: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
4: Да, то есть корову берем от самых выдающихся и высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
3: Это
4: я буду докладывать.
3: Да. Ну, бычки.
4: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. У нас это вот ядро, оно создано. Сейчас еще смотрим те сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро.
1: Трохдзённы музычны фестываль «Вечары Вялікага тэатра» стартуе сёння ў Нясвіжскім замку. Творчы форум «Радзівілаў» адкрыецца операй і балетам «Пучыні» «Віліс Фатум», а заўтра працягнецца пастаноўкай Глебава «Маленькі прынц». Завершыцца мерапрыемства ў нядзелю галаканцэртам оперных і балетных зорак. Акрамя галоўнага двара, сульныя інструментальныя канцэрты і класічныя барочныя праграмы прымуць тэатральная зала замка і мясцовы касцёл «Божага цела». Мероприемство, присвеченное Дню утворения милиции Минщины, проходит у Борисове. У программе акции «За безпеку разом» интерактивные пляцовки для детей и дорослых, выставы ретротехники и сучасного службового транспорта. Кульминацией дня станет концерт с уделом зорок белорусской эстрады. У Мінску зараз 22 градусы тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 до 14 тепла, в день до 29. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебского и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у Гродни и Бресте 27-29, у столицы у ночи 11-13, у день до 27 градусов тепла без опадков.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
6: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске.

Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица, сусветный день неспешной прогулки у нас. Ну и тем, кто зараз неспешно стоит где-нибудь у заторы, привитание, будем спочувать вам, ну и допомагать продраться сквозь его. Зараз поменьшились яны, 5 баллов оценил Яндекс, застается у нас доволі великий затор на Притыцкого, и на Притыцкого еще отбылася авария, на жаль, на перекрыжевании з вуліцей Кунцаўшчына. Там даволі шчыльны затор на выезд на Гродзенскую трасу. Таксама на МКАДзе бачым затор у тым жа месцы, амаль што цягнецца ён ад з'езда на Мазурова да з'езда на Прытыцкага. Застаецца таксама невялічкі і з іншага боку, ад з'езда на Ваўпшасава да з'езда на Скарыны ідуць там рамонтныя работы, перакрыты рух на адной паласе. Так само на проспекте Незалежности от Янки Купалы до Ленина шильненький заторчик, и от Нямиги так само до Незалежности довольно шильный. Застается на Даугиновском тракте от Пригородной до Орловской. И, конечно, расскажу, где працуют сегодня у нас мобильные датчики контролю хуткости. Працуют яны у Минску и у областных городах. У Минску стоять на проспектах Незалежности, Партизанским, Жукова, Дзержинского, на улицах Ваупшасова, Ташкентской, Денисовской, Притыцкого, Маяковского, Даугиновском тракте, так само на МКАДе. У Брэсте на улице 28 Липеня и Фруктовой, у Гомелі на улицах Ілліча и Барыкіна, у Гродні на улицах Магистральной и Гарнавых, у Могилеве на улицах Симонова и Чавускай шаши. Ну и, конечно, сябры, расскажу еще и про надворье, ведаю, что это цікавить шмат кого. Надворье и сегодня цудоўное, а завтра будет еще лепшим, ну и будет, конечно, сприять неспешной, ну а может, навод хтось на пробежку выйдет. Тому сегодня мы отзначаем день неспешной прогулки. Не только мы, але и весь сусвет. У Минску чакается плюс 25, плюс 27 без опадков. Такое отчувание, что можно находить и 10, и 20, и навод 30 тысяч кроков. У Гродни будет 27-29, тут сонейка ярко светить. Идеально, каб куды-нибудь поехать на природу, неспешно пройстись, пошашлычить, попикничить, каратей. Усё для вас. У Брэсте 27-29 так само, и так само вельми сонечно, вельми прыгожа. Можно добра и прогуляться, и, напрыклад, позагарать, тому что еще лето не было горячим, и мне сдается, мало я зауважаю таких людей с добрым загаром на улицах. У Могилеве плюс 24, плюс 26 без опадков. Невеличкий ветер по дьме, але кожный подых такого ветрика теплого вельми приемный. У Гомеля будет 25-27. Пераменная облачность и температура сприяє прогулцы с лепшими сябрами. У Витебску 24-26. В облачность с прояснениями солнце з'явится, поглядите на нас и будет святить на протягу всей нашей прогулки. Сподяюся, что она будет у вас приемная, ну а мы посприяем доброй музыкой, рухаемся.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент в Узенском районе ознакомился с опытом работы предприемств

0: Она, люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь они. Вот это очень важно. Вот, например, допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Вот. И воспроизводство особенно у нас очень много таких вещей. Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову. У нас 6 программ работает на это. И это вот все очень важно, чтобы исполнялось еще. Дисциплина технологическая – это фундамент. Мы не должны об этом говорить. Это должно быть везде. А вот уже тонкие вещи, они дают очень большую экономическую выгоду.
1: Республиканскі форум «Цитадель памяці» сабраў брысці каля 200 удзельнікаў. Гэта студэнты трох каледжаў, 31 універсітэта Беларусі, а таксама 19 вышэйшых навучальных устаноў Расіі. Маладыя людзі прадставяць праекты ў 4 намінацыях: навукова-даследчыя работы, відэаконтент, эсэ і архітэктурныя формы. Для удзельнікаў падрыхтавана насычаная праграма: экскурсія квэсту брэсцкай крэпасці, ваенна-патрыятычны вечар паэзіі і бардоўскай песні, ваенна-гістарычная рэканструкцыя, апошні мірны дзень. Часовая экспазіцыя памяты 1941 адкрылася ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску. Тут прадстаўлены эксклюзіўныя матэрыялы, якіх няма ў пастаяннай экспазіцыі. Сярод іх фота з абласных музеяў, футляр для паляўнічай стрэльбы сына Якуба Коласа Юрыя Міцкевіча. Экспазіцыя ўвекавечвае памяць аб гераічных подзвігах савецкіх воінаў і мірных жыхароў, якія прынялі на сябе ўдар фашысцкай Германіі і здолелі сарваць гітлераўскі план маланкавай вайны. Азнаёміцца з выставай можна да 31 жніўня. Па даных Белгідрамета, 20 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра ад 9 да 14 цяпла, удзень да 29. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебскай Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень да 27 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
3: Реклама на радио столицы.
4: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
5: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают

0: конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент отзначил, что не является прихильником створения буйных господарок и живелогадоучих комплексов. Об этом Александр Лукашенко заявил подчас рабочей поездки в Узденский район. Тему закранули на экскурсии по господарце «Белинтергенагро» на чале с директором предприемства Иваном Кысом.
2: Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет. Комплекс должен быть минимум 2000 коров. Может быть,
3: я это слышу, но не препятствую, это я не специалист большой в этом деле. Но я не сторонник вообще большого чего-то.
2: А 2000
3: объединение хозяйств, разъединение.

0: практически все виды. Это начиная от творческих видов до, можно сказать, практически профессиональных нормативов, которые выполняют спасатели. Это боевое развертывание. Угу. Вот, по итогам данного полевого лагеря лучшими стали юные спасатели из Октябрьского района, вторыми ребята из Первомайского района и третье место у юных спасателей Центрального района.
1: Віншуємо їх, звісно, з такими добрими виниками. Які відгуки у цілому отримали польовий збір у дітей?
0: Ну, скажу так, что это очень любимое событие у многих юных спасателей. Все с нетерпением ждут его. Отзывы только лучшие. Все получили прекрасные эмоции. Ну, а для нас, как для работников ЧС, это лучшие отзывы, пожалуй.
1: А чому, какие практичные навыки, чому научились дети?
0: Они мало того, что повысили уровень своих знаний по основам безопасности, так еще и на практике отработали то, что уже знали, что умели. Например, в конкурсе оказания первой помощи ребятам необходимо было помочь человеку, то есть у него была травма головы, необходимо было наложить повязку, мобилизировать его до приезда условной скорой. И, конечно, оказать сердечно-легочную реанимацию. Условный пострадавший находился без сознания по заданию, у него была потеря сознания, остановка сердца, и ребята уже на практике показали то, чему они научились, то, чего умеют. И, скажем так, этот манекен оживал ровненько 9 раз.
1: Это вельми выдатно, что ее наживал. И наступный конкурс, який для інших детей, але так само хутка буде, международный взлет юных ратовальников пожарных. Коли он пройдет?
0: Да, это очень яркое событие. Пройдет оно с 7 по 15 июля на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок», который на Нарыче находится. Как проходит отбор? Расскажу в трех словах. Ребята участвуют в республиканском слете юных спасателей и пожарных, который также проходит в Зубренке, но в сентябре. Там 24 участника команды соревнуются за право называться лучшими в этом слете. И уже команда-победительница получает право представить Республику Беларусь на международном слете. В этом году представлять страну будут ребята из Минска, так как они стали победителями в прошлом году. Состав команды — это 7 человек, 5 юношей, 2 девушки. 7 конкурсов у них будет в программе. Довольно-таки насыщенно это проходит, я скажу из своего опыта, потому что тоже ранее когда-то возил команды на международный слет. Это прекрасная возможность просто познакомиться с другими ребятами, обменяться контактами, обсудить, как вообще складывается обучение у них по данному направлению, рассказать, как у нас это проходит все. Ну и ребята получают прекрасные тоже эмоции и плюс того, что они получают новых друзей.
1: Это конкурс международный и навод межнациональный, там разные краины. Какие традиции напрямую тетел?
0: Ну, традиционно, конечно, это Казахстан, Россия, Узбекистан, Азербайджан, Армения. То есть, ну, это те ребята, которые из года в год. Конечно, был небольшой промежуток, была пауза ковидная, когда не проводился международный слет. В прошлом году он вновь открыл свои двери, встречал команды и возродил те традиции, которые были заложены много-много лет назад.
1: И вот вы возили сами, вы нам рассказали, те отрозниваются не как подрыхтовка ратовальника у інших краинах и у нашей?
0: Я бы, наверное, сказал, что не сильно отличаются. Все довольно-таки серьезно подходят к этому вопросу обучению подрастающего поколения безопасности жизнедеятельности. Ну вот скажу, как именно у нас в стране одна из основных задач нас как работников МЧС, это не только дать им базовые знания по безопасности жизнедеятельности, но также и воспитать, заложить то зернышко в патриотов нашей страны, ну и, конечно, в граждан с активной жизненной позицией.
1: Подрыхтовка уже началась?
0: Подготовка идет, она не останавливается. Угу. Началась она, если не ошибаюсь, примерно месяц назад, то есть команда уже собрана. Основная часть это, конечно, из тех ребят, которые принимали участие в республиканском слете. Ну и добавили немного еще участников, дабы усилить команду и на достойном уровне представить нашу страну на международной арене.
1: Ну, так отрымливается, мы уже готовы показать себе на этом конкурсе.
0: На все 100%.
1: Дякую вялікі за размову. Нагадаю, сёння ў нас у гасцях быў галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Беражыце сябе.
2: Час бяспекі. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Радио «Столица».
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.